В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Нынешней осенью обучение в автомобильных школах увеличится в стоимости. Впрочем, это далеко не все, к чему стоит приготовиться всем будущим водителям. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно устоявшейся традиции, автошколы повышают стоимость обучения либо в январе-феврале, либо в сентябре, то есть в сезон, когда есть много желающих пойти учиться. По оценкам, в текущем году ожидается повышение цен в подавляющем большинстве автомобильных школ, ориентировочно не менее чем в 90%. Как подчеркнули представители Национального союза ассоциации автомобильных школ, на ценообразование оказывает влияние дефицит топлива, в том числе вынуждающий инструкторов тратить дополнительное время на заправку и, как следствие, переносить занятия. Стоит учесть, что с наступлением холодов топлива в автомобиле возрастает. Учебные машины в силу специфики эксплуатации тоже расходуют топливо больше. Таким образом, сам факт повышения стоимости обучения уже не вызывает никаких сомнений, вопрос лишь в его масштабах. Кроме того, с 1 сентября вступают в силу новые требования к самим инструкторам. Они обязаны иметь диплом педагога, подтверждающий прохождение курсов профессиональной переподготовки. Инструкторы, как педагоги, должны обладать глубокими знаниями устройства автомобиля и в совершенстве владеть информацией о признаках и причинах неисправности транспортных средств, а также методах их устранения. При трудоустройстве будет учитываться лишь подтвержденный 3-летний стаж вождения. Эксперты положительно оценивают эти нововведения, выражая надежду, что это, конечно, приведет к повышению прежде всего качества подготовки водителей, что и сейчас очень хромает. Минтруд утвердил новый профессиональный стандарт для мастеров производственного обучения вождению. В соответствии с федеральным законом, лица, занимающиеся педагогической деятельностью, должны соответствовать установленным требованиям, включая профессиональные стандарты. Поскольку автошколы по своей юридической сути как раз являются образовательными организациями, то данное право распространяется аккурат и на них. По данным МВД, в России в настоящее время действует порядка 7 тысяч автошкол. Точной статистики по количеству инструкторов у меня, признаюсь откровенно, нет, однако по приблизительным оценкам их число составляет около 100 тысяч человек.
0: Автомобильные факты.
1: Напомню, с весны текущего года заработала единая система оценки учебных заведений, разработанная Министерством внутренних дел. Вместе с этим возросло число практических занятий. Для водителей категории «Б» количество часов вождения в городских условиях увеличилось с 38 до 42. Пусть вам и покажется, что это, конечно, капля в море, особенно для тех, кто, как я, 2 или 3 десятка лет за рулем. Однако, когда ты сдаешь вождение, тебе категорически не хватает практики. Даже эти дополнительные 4 часа – это уже большое преимущество. Теоретический курс теперь можно проходить и дистанционно, за исключением отдельных занятий, таких как, например, оказание первой медицинской помощи, которые остаются 100% очными. Автошколы вправе самостоятельно выбирать

0: произошла оптимизация и приведение образовательных программ в соответствии с федеральным законом 196. Общее количество программ сократилось с 62 до 47, а некоторые из них были трансформированы в курсы переквалификации, например, для получения категории D и E. Вот такие нововведения ожидают всех будущих водителей. А пока, друзья, всем нам, водителям со стажем, желаю успехов, удачи и напоминания. Соблюдайте правила дорожного движения.
1: За баранкой!

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель-сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Владимир Путин накануне подписал указ о мерах по обеспечению безопасности критической инфраструктуры из-за нарастающей угрозы в период проведения СВО. Речь об объектах топливно-энергетического комплекса, промышленности, связи, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры, о транспортно-логистических комплексах, об объектах энергетики, жизнеобеспечения, о критически важных и потенциально опасных объектах. В случае ненадлежащего обеспечения их безопасности ответственными за это лицами правительства по поручению президента сможет вводить на них временное управление. Тогда полномочия собственника объекта перейдут Федеральному агентству по управлению госимуществом или другому определенному лицу, за исключением права распоряжаться находящимся там имуществом. Оно будет ответственно за обеспечение его сохранности и сможет проводить инвентаризацию. Освобождение Кучерова Яра бойцами группировки «Центр» позволило российским военным занять выгодные рубежи для дальнейшего выполнения задач на Добропольском направлении, накануне сообщили в Минобороны России. А тем временем в Гомельской области прошел обмен граждан России и Украины по формуле 10 на 10. Это сообщил белорусский телеканал. Первый информационный по поручению Александра Лукашенко был задействован механизм возвращения на родину граждан Украины и военнослужащих России, ранее находившихся в плену. Гуманитарная миссия состоялась с неукоснительным соблюдением норм международного гуманитарного права. 10 российских военнопленных, в свою очередь, будут переданы через границу Белоруссии в Россию. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова открыла Центр трансляционной реабилитации, где применяются инновационные методы терапии и протезирования, а также предусмотрена автошкола и образовательные программы. Первый в стране эталонный комбинированный комплекс протезно-реабилитационный центр позволяет индивидуально протезировать ампутированные конечности. Предусмотрена профессиональная ориентация с выбором новой профессии и возможность получить новую профессию во время реабилитации. Также в центре открылась и автошкола, которая позволяет всем желающим пройти обучение. В ходе торжественной церемонии открытия центра были вручены ключи от адаптивных автомобилей трем ветеранам СВО. Мошенники используют схему с ошибочным переводом денег как повод для обмана, а также для того, чтобы выманить у жертвы личные данные или ввязать в преступную схему, сообщили в МВД России. Там отметили, что аферисты довольно часто используют схему с ошибочным переводом денег. Ранее в министерстве рассказали, что россиянам при получении денежного перевода на карту от незнакомцев не следует вступать с ними в переписку и самостоятельно возвращать средства. Также нельзя переходить по ссылкам от незнакомцев и вводить личные данные и данные банковской карты на сторонних сайтах. Гражданам после получения перевода от незнакомца нужно сразу обратиться в банк и сообщить о случившемся, указав сумму, дату перевода, а также данные отправителя и последние цифры карты. Банк сам свяжется с банком отправителя и инициирует возврат денег. Нужно также заблокировать контакт незнакомца и сохранить всю переписку с ним, а также сохранить переписку с банком. Курс доллара на сегодня 83.29, курс евро 97.44. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Нынешней осенью обучение в автомобильных школах увеличится в стоимости. Впрочем, это далеко не все, к чему стоит приготовиться всем будущим водителям. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно устоявшейся традиции, автошколы повышают стоимость обучения либо в январе-феврале, либо в сентябре, то есть в сезон, когда есть много желающих пойти учиться. По оценкам, в текущем году ожидается повышение цен в подавляющем большинстве автомобильных школ, ориентировочно не менее чем в 90%. Как подчеркнули представители Национального союза ассоциации автомобильных школ, на ценообразование оказывает влияние дефицит топлива, в том числе вынуждающий инструкторов тратить дополнительное время на заправку и, как следствие, переносить занятия. Стоит учесть, что с наступлением холодов потребление топлива в автомобиле возрастает. Учебные машины в силу специфики эксплуатации тоже расходуют топливо больше. Таким образом, сам факт повышения стоимости обучения уже не вызывает никаких сомнений, вопрос лишь в его масштабах. Кроме того, с 1 сентября вступают в силу новые требования к самим инструкторам. Они обязаны иметь диплом педагога, подтверждающий прохождение курсов профессиональной переподготовки. Инструкторы, как педагоги, должны обладать глубокими знаниями устройства автомобиля и в совершенстве владеть информацией о признаках и причинах неисправности транспортных средств, а также методах их устранения. При трудоустройстве будет учитываться лишь подтвержденный 3-летний стаж вождения. Эксперты положительно оценивают эти нововведения, выражая надежду, что это, конечно, приведет к повышению прежде всего качества подготовки водителей, что сейчас очень хромает. Минтруд утвердил новый профессиональный стандарт для мастеров производственного обучения вождению. В соответствии с федеральным законом, лица, занимающиеся педагогической деятельностью, должны соответствовать установленным требованиям, включая профессиональные стандарты. Поскольку автошколы по своей юридической сути как раз являются образовательными организациями, то данное правило распространяется аккурат и на них. По данным МВД, в России в настоящее время действует порядка 7 тысяч автошкол. Точной статистики по количеству инструкторов у меня, признаюсь откровенно, нет, однако по приблизительным оценкам их число составляет около 100 тысяч человек.
0: Автомобильные факты.
1: Напомню, с весны текущего года заработала единая система оценки учебных заведений, разработанная Министерством внутренних дел. Вместе с этим возросло число практических занятий. Для водителей категории «Б» количество часов вождения в городских условиях увеличилось с 38 до 42. Пусть вам и покажется, что это, конечно, капля в море, особенно для тех, кто, как я, 2 или 3 десятка лет за рулем. Однако, когда ты сдаешь вождение, тебе категорически не хватает практики. Даже эти дополнительные 4 часа – это уже большое преимущество. Теоретический курс теперь можно проходить и дистанционно, за исключением отдельных занятий, таких как, например, оказание первой медицинской помощи, которые остаются 100% очными. Автошколы вправе самостоятельно выбирать онлайн-платформы для теоретической подготовки, на которых осуществляется мониторинг посещаемости, ну и, разумеется, успеваемости учащихся. Если ранее госавтоинспекция неохотно одобряла дистанционные технологии, то теперь проблем с их внедрением, ну, по идее, возникнуть не должно. Программа обучения стала более современной. В курс были добавлены темы, касающиеся рискованного вождения, правил взаимодействия с пользователями электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, а ведь их помимо самокатов еще ой-ой-ой сколько. Еще одним нововведением является возможность обучения для получения прав категории С, Д и Б для таксистов. Причем не только в автошколах, но и в специализированных организациях, таких как, например, таксопарки или транспортные компании. Кроме того, произошла оптимизация и приведение образовательных программ в соответствии с федеральным законом 196. Общее количество программ сократилось с 62 до 47, а некоторые из них были трансформированы в курсы переквалификации, например, для получения категории Д и Е. Вот такие нововведения ожидают всех будущих водителей. А пока, друзья, всем нам, водителям со стажем, желаю успехов, удачи и напоминания. Соблюдайте правила дорожного движения.
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Российским властям могут быть переданы объекты, которые не защитили от беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее решение принимает правительство России на основании поручения президента Владимира Путина. Таким образом, государство получает механизм оперативного вмешательства в управление объектами, имеющими критическое значение для экономики и жизнедеятельности страны. Отдельно предусматривается возможность введения временного управления в случае задержки восстановления предприятий. Мера направлена на то, чтобы не допустить длительного простоя объектов критической инфраструктуры и связанных с ним производственных мощностей. Временное управление смогут вводить, если собственник не выполняет требования по обеспечению безопасности, нарушает установленные нормы, либо создает угрозу безопасности или нормальной работе объекта, в числе которых логистические центры, предприятия топливно-энергетического комплекса, промышленности, связи и жилищно-коммунального хозяйства. В Кремле сообщили о разработанных мерах по обеспечению экспорта зерна из России. Отмечается, несмотря на агрессивные действия Киева, вывоз продукции растениеводства будет осуществлен в полном объеме. Ранее глава государства упоминал о контактах с профильными чиновниками по данному вопросу. Речь шла о выработке решений, которые компенсируют ущерб по действию украинской стороны. Теперь эти механизмы начнут внедрять, чтобы гарантировать бесперебойные поставки продукции за рубеж. В числе предлагаемых мер – пролонгация льготных кредитов в регионах, в которых складывается сложная ситуация, выделение субсидий на реализацию тонну зерна. Кроме того, для поддержания ценовой ситуации на рынке планируется закупки зерна в государственный интервенционный фонд. Их объем может составлять от 1 до 3 миллионов тонн. Российским банкам дали еще полгода на полноценный переход на единый QR-код. Напомню, с 1 сентября они должны обеспечить возможность использования его при оплате в своих онлайн-сервисах. Однако Банк России не будет применять санкции за техническую неготовность до 1 марта будущего года. Единый QR-код позволяет выбрать разные способы оплаты в одном окне. Регулятор выделил 4 основных типа QR-кодов. Платежный код с реквизитами плательщика, код с реквизитами получателя, также тип с платежной ссылкой плательщика и с платежной ссылкой получателя. В обоих случаях эту ссылку формирует поставщик QR-кода и перенаправляет человека на сайт с данными, которые необходимы для совершения платежа. Через него можно использовать систему быстрых платежей, банковские сервисы, оплаты и рассрочку, а в перспективе цифровой рубль. Оператором системы выступает национальная система платежных карт. Минздрав с 1 сентября расширит перечень должностей для врачей. Речь идет о кардиологах, онкологах, педиатрах, терапевтах, нейрохирургах, травматологах и других специалистах. Кроме того, гастроэнтерологи, гериатры и кардиологи смогут занимать должности врачей по медицине здорового долголетия. Изменения затронуты специалисты с высшим фармацевтическим образованием. Работать анестезиологами и реаниматологами смогут специалисты с высшим медицинским образованием по ряду направлений. Минздрав также расширил список должностей для медицинских сестер. Помимо этого, с осени в штатном расписании медорганизаций не будет нескольких специалистов. В частности, из списка уберут врачей-сексологов, микологов, подростковых участковых психиатров и зубных врачей. Также с 1 сентября Минздрав меняет правила заполнения карт диспансеризации. В документах появятся дополнительные данные о сердечно-сосудистой системе пациента. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 29 копеек. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 44 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Никогда мне не везет не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – это здорово. Мебель-сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарес», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Новошахтинский НПЗ получил повреждения в результате атаки на Ростовскую область. Завод временно приостановил работу, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Обломки украинского беспилотника упали на крышу Курского госуниверситета. Предварительно повреждений нет, сообщил губернатор этой области Александр Хинштейн. Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг слухи о подготовке к мобилизации в России. Цитата: «Это все вбрасывают украинские власти. Естественно, режим пытается идеологически раскачивать ситуацию у нас в стране. Это все такие информационные утки, которые целенаправленно вбрасываются в информационное поле», сказал Песков в комментарии РТВИ. Напомню, зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев в конце июля также назвал сообщение о якобы готовящейся в России мобилизации лживой провокации врага, направленной на дестабилизацию обстановки. Во всех транспортных вузах с начала осени запустят курс по беспилотным системам. По поручению министра транспорта Андрея Никитина модуль будет введен с сентября. Во всех 19 транспортных вузах страны будет обязательным для всех обучающихся ранее. Минтранс отмечал, что на базе Академии гражданской авиации Российского университета транспорта действует программа среднего профессионального образования эксплуатации беспилотных авиационных систем. Ее выпуск Выпускники позволят более масштабно внедрять технологии, связанные с БПЛА, в экономику. Потребность в специалистах по беспилотным авиационным системам до 2030 года составляет 355 тысяч человек. Сильные вспышки, способные создать угрозы для Земли, возобновились на Солнце, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований. Быстрый рост активности на Солнце начался с полуночи, на звезде неожиданно проснулся крупный активный центр, находящийся в данный момент прямо в центре видимого солнечного диска. Из этой области возможны прямые удары солнечной плазмы по Земле. Группа пятен наблюдается уже около недели, а в последние дни и вовсе считалось, что она растратила свою энергию. С начала вторника на Солнце зарегистрировано уже 3 сильные вспышки уровня М. До сегодняшнего дня в августе произошло только 4 таких события, так что за последние несколько часов их число почти удвоилось. Прямых прогнозов на выбросы плазмы в сторону Земли и связанные с этим геомагнитные бури пока нет. Ситуация изучается. Курс доллара 83.29, курс евро 97.44. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего вам самого хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Нынешней осенью обучение в автомобильных школах увеличится в стоимости. Впрочем, это далеко не все, к чему стоит приготовиться всем будущим водителям. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно устоявшейся традиции, автошколы повышают стоимость обучения либо в январе-феврале, либо в сентябре, то есть в сезон, когда есть много желающих пойти учиться. По оценкам, в текущем году ожидается повышение цен в подавляющем большинстве автомобильных школ, ориентировочно не менее чем в 90%. Как подчеркнули представители Национального союза ассоциации автомобильных школ, на ценообразование оказывает влияние дефицит топлива, в том числе вынуждающий инструкторов тратить дополнительное время на заправку и, как следствие, переносить занятия. Стоит учесть, что с наступлением холодов потребление топлива в автомобиле возрастает. Учебные машины в силу специфики эксплуатации тоже расходуют топливо больше. Таким образом, сам факт повышения стоимости обучения уже не вызывает никаких сомнений, вопрос лишь в его масштабах. Кроме того, с 1 сентября вступают в силу новые требования к самим инструкторам. Они обязаны иметь диплом педагога, подтверждающий прохождение курсов профессиональной переподготовки. Инструкторы, как педагоги, должны обладать глубокими знаниями устройства автомобиля и в совершенстве владеть информацией о признаках и причинах неисправности транспортных средств, а также методах их устранения. При трудоустройстве будет учитываться лишь подтвержденный 3-летний стаж вождения. Эксперты положительно оценивают эти нововведения, выражая надежду, что это, конечно, приведет к повышению прежде всего качества подготовки водителей, что сейчас очень хромает. Минтруд утвердил новый профессиональный стандарт для мастеров производственного обучения вождению. В соответствии с федеральным законом, лица, занимающиеся педагогической деятельностью, должны соответствовать установленным требованиям, включая профессиональные стандарты. Поскольку автошколы по своей юридической сути как раз являются образовательными организациями, то данное правило распространяется аккурат и на них. По данным МВД, в России в настоящее время действует порядка 7 тысяч автошкол. Точной статистики по количеству инструкторов у меня, признаюсь откровенно, нет, однако по приблизительным оценкам их число составляет около 100 тысяч человек.
0: Автомобильные факты.
1: Напомню, с весны текущего года заработала единая система оценки учебных заведений, разработанная Министерством внутренних дел. Вместе с этим возросло число практических занятий. Для водителей категории «Б» количество часов вождения в городских условиях увеличилось с 38 до 42. Пусть вам и покажется, что это, конечно, капля в море, особенно для тех, кто, как я, 2 или 3 десятка лет за рулем. Однако, когда ты сдаешь вождение, тебе категорически не хватает практики. Даже эти дополнительные 4 часа – это уже большое преимущество. Теоретический курс теперь можно проходить и дистанционно, за исключением отдельных занятий, таких как, например, оказание первой медицинской помощи, которые остаются 100% очными. Автошколы вправе самостоятельно выбирать онлайн-платформы для теоретической подготовки, на которых осуществляется мониторинг посещаемости, ну и, разумеется, успеваемости учащихся. Если ранее госавтоинспекция неохотно одобряла дистанционные технологии, то теперь проблем с их внедрением, ну, по идее, возникнуть не должно. Программа обучения стала более современной. В курс были добавлены темы, касающиеся рискованного вождения, правил взаимодействия с пользователями электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, а ведь их помимо самокатов еще ой-ой-ой сколько. Еще одним нововведением является возможность обучения для получения прав категории С, Д и Б для таксистов. Причем не только в автошколах, но и в специализированных организациях, таких как, например, таксопарки или транспортные компании. Кроме того, произошла оптимизация и приведение образовательных программ в соответствии с федеральным законом 196. Общее количество программ сократилось с 62 до 47, а некоторые из них были трансформированы в курсы переквалификации, например, для получения категории Д и Е. Вот такие нововведения ожидают всех будущих водителей. А пока, друзья, всем нам, водителям со стажем, желаю успехов, удачи и напоминания. Соблюдайте правила дорожного движения.
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: Микрофон в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности Всемирной Организации, что за 35 лет независимости разные правители Украины фактически довели страну до ручки. Украинские лидеры в действительности вели страну к разрушению. Небензя особо выделил Зеленского, которого он назвал просроченным диктатором и так называемым президентом мира. Киевский режим, не сумев добиться желаемых результатов на поле боя, окончательно скатился до откровенного террора против мирного населения России, заявил также Небензя. По его словам, попытки навязать России заморозку украинского конфликта под видом прекращения огня для временной передышки Киева обречены на провал, подчеркнул Небензя. Росфинмониторинг с 1 сентября получит доступ к данным платежной системы МИР и системы быстрых платежей Банка России, а также к информации об операциях, совершаемых с использованием единого QR-кода. Эта норма закреплена в федеральном законе, подписанном президентом в декабре прошлого года. Росфинмониторинг будет безвозмездно получать от НСПК информацию о платежах и денежных переводах с использованием платежной системы МИР и СБП, а также об операциях, совершаемых с использованием единого QR-кода. При этом НСПК не вправе разглашать факт передачи данных сведений ведомству. Такая информация будет предоставляться через личный кабинет или иным способом. Закон направлен на повышение эффективности национальной системы противодействия отмыванию преступных доходов. Издательство «Просвещение» по предписанию снизило цены на 94 наименования учебников по русскому языку, истории и биологии, сообщила Федеральная антимонопольная служба. В отдельных случаях цены снизились до 78%. В ведомстве добавили, что ФАС ранее предписала издательству установить на отдельные учебники экономически обоснованные отпускные цены, которые не должны превышать сумму расходов и прибыли, необходимые для производства и реализации этих учебников. Снижение стоимости позволит существенно сэкономить средства региональных бюджетов, которые расходуются на закупку указанных учебников, и обеспечить ценовую доступность учебной литературы для школьников. Просмотр коротких видео и использование других возможностей смартфона желательно прекратить за 1,5-2 часа до сна, чтобы дать мозгу время перейти от активного состояния к режиму отдыха, советует врач-сомнолог Наталья Сорокалетова. По ее словам, существует несколько исследований, указывающих на связь просмотра коротких видео с нарушениями внимания. Это, в свою очередь, может сопровождаться повышенной тревожностью и нарушениями сна. Сомнолог также обратила внимание на воздействие света от экранов гаджетов. По ее словам, синий свет влияет на выработку мелатонина, гормона, участвующего в регуляции сна, поэтому вечером специалист рекомендовала отдавать предпочтение теплому освещению. Курс доллара на сегодня 83.29, курс евро 97.44. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего вам самого доброго.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

от свежих газет пусто. И от несвежих невелика потеха. Правда, вот был армейский дружок.

лавке с тачкой. С чаем беда, осталась одна пачка.

Там, где рок, там ты одинок. Там, где рэп, там ты слеп. Ложится палец на гладкий курок. Так же красиво.

Били мы и нас били, мы цветы на могиле у Вити и Юры. Выходили бригады и бумер, но мы загружали не фильмы, а фуры. Рисовали с натуры, не жалея на это ни слов и ни красок. Мы видели

Ошибки прошлого от совести не будем прятать. Болит шипами острыми и сколотая память. Давай простим с тобою тех, кто рвал с улыбкой наше сердце. Простить не значит быть слабей, солгать не значит быть нечестным.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили о нежелании Европы понимать реалии конфликта на Украине. Бравурные речи некоторых европейских лидеров у Москвы вызывают смешанные чувства и в очередной раз подчеркивают правильность проведения специальной военной операции, главной задачей которой является обеспечение безопасности Российской Федерации. Представители европейских элит с высоких трибун произносят эскалирующие спичи, выражая намерение продолжения военного противостояния. Таким образом, обманывая как своих избирателей, говоря о том, что возможно поражение России, так и украинский народ, чьими жизнями будут обеспечиваться планы военных корпораций. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, страны Запада стремились одержать победу над Россией в военном конфликте, но не добились успеха. Их попытки дестабилизировать ситуацию изнутри также провалились. По словам главы государства, Запад оказывает грубое давление на Москву. Указ президента России Владимира Путина о введении временного управления на объектах критической инфраструктуры не предполагает национализации или изменения формы собственности предприятий. Государство будет точечно входить в управление для решения конкретных задач в сфере безопасности. В правительстве подчеркнули, массового применения механизма не планируется. Решения будут приниматься выверенно и на самом высоком уровне. Отмечается, документ создает правовую основу для того, чтобы государство брало на себя защиту предприятий от террористических атак и их оперативного восстановления. Указывается, частные компании наряду с государственными являются важной частью экономики и социальной сферы, и от их стабильной работы зависит выпуск продукции, развитие городов и благополучие жителей. При этом собственники по-разному относятся к актуальным угрозам, и в ряде случаев безопасность объектов и сотрудников не является для них приоритетом. В России стартовала уборка подсолнечника. Первыми в поля вышли хозяйства Южного федерального округа. Всего по стране обмолочено порядка 4000 гектаров, из них около 3000 приходится именно на южные регионы. Урожайность пока держится на уровне прошлогодней. Основной объем работ еще впереди. В ближайшие недели к уборочной подключатся регионы Центрального, Поволжского и Сибирского федеральных округов. Напомню, утвержден комплекс мер для нейтрализации рисков при экспорте зерновых культур и обеспечения своевременных поставок в полном объеме. Правительство и профильные ведомства ведут активную работу по преодолению транспортных сложностей, вызванных внешним санкционным давлением и враждебными действиями со стороны киевского режима. Решения направлены на защиту агропромышленного комплекса от логистических сбоев и выполнение всех международных торговых обязательств по вывозу продовольствия. Верховный суд России запретил школам отказывать ученикам в приеме в 10 класс. Отмечается, право на получение среднего общего образования сохраняется за школьниками, а правила отбора в профильные классы не могут ограничивать эту гарантию. После окончания 9 класса выпускник имеет право продолжить обучение в школе, если получил аттестат об основном общем образовании. Однако на практике при поступлении в 10 класс родители иногда сталкиваются с отказами. Чаще всего они связаны не с самими оценками, а с организацией приема и правилами конкретной школы. Отказать в приеме ребенка в 10 класс могут только при отсутствии свободных мест, но даже в этом случае родителям следует обратиться к региональным властям, которые регулируют сферу образования. Отмечается, органы власти для продолжения обучения должны предоставить место ребенку в другой образовательной организации при наличии свободных мест. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 29 копеек. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 44 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть... Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
1: Радиопортал.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили о нежелании Европы понимать реалии конфликта на Украине. Бравурные речи некоторых европейских лидеров у Москвы вызывают смешанные чувства и в очередной раз подчеркивают правильность проведения специальной военной операции, главной задачей которой является обеспечение безопасности Российской Федерации. Представители европейских элит с высоких трибун произносят эскалирующие спичи, выражая намерение продолжения военного противостояния. Таким образом, обманывая как своих избирателей, говоря о том, что возможно поражение России, так и украинский народ, чьими жизнями будут обеспечиваться планы военных корпораций. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, страны Запада стремились одержать победу над Россией в военном конфликте, но не добились успеха. Их попытки дестабилизировать ситуацию изнутри также провалились. По словам главы государства, Запад оказывает грубое давление на Москву. Указ президента России Владимира Путина о введении временного управления на объектах критической инфраструктуры не предполагает национализации или изменения формы собственности предприятий. Государство будет точечно входить в управление для решения конкретных задач в сфере безопасности. В правительстве подчеркнули, массового применения механизма не планируется. Решения будут приниматься выверенно и на самом высоком уровне. Отмечается, документ создает правовую основу для того, чтобы государство брало на себя защиту предприятий от террористических атак и их оперативного восстановления. Указывается, частные компании наряду с государственными являются важной частью экономики и социальной сферы, и от их стабильной работы зависит выпуск продукции, развитие городов и благополучие жителей. При этом собственники по-разному относятся к актуальным угрозам, и в ряде случаев безопасность объектов и сотрудников не является для них приоритетом. В России стартовала уборка подсолнечника. Первыми в поля вышли хозяйства Южного федерального округа. Всего по стране обмолочено порядка 4000 гектаров, из них около 3000 приходится именно на южные регионы. Урожайность пока держится на уровне прошлогодней. Основной объем работ еще впереди. В ближайшие недели к уборочной подключатся регионы Центрального, Поволжского и Сибирского федеральных округов. Напомню, утвержден комплекс мер для нейтрализации рисков при экспорте зерновых культур и обеспечения своевременных поставок в полном объеме. Правительство и профильные ведомства ведут активную работу по преодолению транспортных сложностей, вызванных внешним санкционным давлением и враждебными действиями со стороны киевского режима. Решения направлены на защиту агропромышленного комплекса от логистических сбоев и выполнение всех международных торговых обязательств по вывозу продовольствия. Верховный суд России запретил школам отказывать ученикам в приеме в 10 класс. Отмечается, право на получение среднего общего образования сохраняется за школьниками, а правила отбора в профильные классы не могут ограничивать эту гарантию. После окончания 9 класса выпускник имеет право продолжить обучение в школе, если получил аттестат об основном общем образовании. Однако на практике при поступлении в 10 класс родители иногда сталкиваются с отказами. Чаще всего они связаны не с самими оценками, а с организацией приема и правилами конкретной школы. Отказать в приеме ребенка в 10 класс могут только при отсутствии свободных мест, но даже в этом случае родителям следует обратиться к региональным властям, которые регулируют сферу образования. Отмечается, органы власти для продолжения обучения должны предоставить место ребенку в другой образовательной организации при наличии свободных мест. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 29 копеек. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 44 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
2: Новинка сезона в турагентстве «Лиски Тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы. 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
1: Пляж с голубым флагом. Анимация для всех. Новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
2: Представитель «Лиски Тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Звоните. 8 952 958 6207.
1: Ловите волну с «Лиски Тур».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Нынешней осенью обучение в автомобильных школах увеличится в стоимости. Впрочем, это далеко не все, к чему стоит приготовиться всем будущим водителям. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно устоявшейся традиции, автошколы повышают стоимость обучения либо в январе-феврале, либо в сентябре, то есть в сезон, когда есть много желающих пойти учиться. По оценкам, в текущем году ожидается повышение цен в подавляющем большинстве автомобильных школ, ориентировочно не менее чем в 90%. Как подчеркнули представители Национального союза ассоциации автомобильных школ, на ценообразование оказывает влияние дефицит топлива, в том числе вынуждающий инструкторов тратить дополнительное время на заправку и, как следствие, переносить занятия. Стоит учесть, что с наступлением холодов потребление топлива в автомобиле возрастает. Учебные машины в силу специфики эксплуатации тоже расходуют топливо больше. Таким образом, сам факт повышения стоимости обучения уже не вызывает никаких сомнений, вопрос лишь в его масштабах. Кроме того, с 1 сентября вступают в силу новые требования к самим инструкторам. Они обязаны иметь диплом педагога, подтверждающий прохождение курсов профессиональной переподготовки. Инструкторы, как педагоги, должны обладать глубокими знаниями устройства автомобиля и в совершенстве владеть информацией о признаках и причинах неисправности транспортных средств, а также методах их устранения. При трудоустройстве

0: будет учитываться лишь подтвержденный 3-летний стаж вождения. Эксперты положительно оценивают эти нововведения, выражая надежду, что это, конечно, приведет к повышению прежде всего качества подготовки водителей, что и сейчас очень хромает. Минтруд утвердил новый профессиональный стандарт для мастеров производственного обучения вождению. В соответствии с федеральным законом, лица, занимающиеся педагогической деятельностью, должны соответствовать установленным требованиям, включая профессиональные стандарты. Поскольку автошколы по своей юридической сути как раз являются образовательными организациями, то данное правило распространяется аккурат и на них. По данным МВД в России в настоящее время действует порядка 7000 автошкол. Точной статистики по количеству инструкторов у меня, признаюсь откровенно, нет, однако по приблизительным оценкам их число составляет около 100 тысяч человек.
1: Автомобильные факты.
0: Напомню, с весны текущего года заработала единая система оценки учебных заведений, разработанная Министерством внутренних дел. Вместе с этим возросло число практических занятий. Для водителей категории «Б» количество часов вождения в городских условиях увеличилось с 38 до 42. Пусть вам и покажется, что это, конечно, капля в море, особенно для тех, кто, как я, 2 или 3 десятка лет за рулем. Однако, когда ты сдаешь вождение, тебе категорически не хватает практики. Даже эти дополнительные 4 часа – это уже большое преимущество. Теоретический курс теперь можно проходить и дистанционно, за исключением отдельных занятий, таких как, например, оказание первой медицинской помощи, которые остаются 100% очными. Автошколы вправе самостоятельно выбирать онлайн-платформы для теоретической подготовки, на которых осуществляется мониторинг посещаемости, ну и, разумеется, успеваемости учащихся. Если ранее госавтоинспекция неохотно одобряла дистанционные технологии, то теперь проблем с их внедрением, ну, по идее, возникнуть не должно. Программа обучения стала более современной. В курс были добавлены темы, касающиеся рискованного вождения, правил взаимодействия с пользователями электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, а ведь их помимо самокатов еще ой-ой-ой сколько. Еще одним нововведением является возможность обучения для получения прав категории С, Д и Б для таксистов. Причем не только в автошколах, но и в специализированных организациях, таких как, например, таксопарки или транспортные компании. Кроме того, произошла оптимизация и приведение образовательных программ в соответствии с федеральным законом 196. Общее количество программ сократилось с 62 до 47, а некоторые из них были трансформированы в курсы переквалификации, например, для получения категории Д и Е. Вот такие нововведения ожидают всех будущих водителей. А пока, друзья, всем нам, водителям со стажем, желаю успехов, удачи и напоминания. Соблюдайте правила дорожного движения.
1: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – это здорово. Мебель-сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Радио Портал. Сделано в Нововоронеже.
1: 103.1 FM.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: крути, лучше нас не найти. Радио Портал 103.1. Портал — это твое радио, твоя музыка, твое настроение.
1: Радио Портал.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

часах уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал и кто этому рад. Ох, что сумел, что сделал и кто этому рад.